0: Ой! Анимуна!
1: Окукусимасу! Коно хадилингуга кенджигу шиужишидеимасу! Соле ни каре ло уэ ни ёкунабару эхэ ну шита га хакэсэре!
2: Оре ситэро ё! Каре ва понён домошимасу! Кучэн тэйшин ситэ ну тэйчу ата! Оре ну чуахакан ва оре ни каре ну шиа сиомитакуда ару ё!
3: Мази!